0: черная. Черная. Кроме аэропорта появился.
1: Can you put me in the shell? Spell the emote code, please.
0: Copy it there, Sean.